Богем навикай мит, и майр вазьерки дороша, амрунч лазур цовиц, езгадне мангуй ну горше, тева ворзин дерча хрумет.